0: Бас онцоор
1: ни фанатизм амттай намаа үлэн данцмайш.
0: Яндро ни панопх сай нуфтико ни малалако изай ситраки ни фук индинра апетрака о амни фанайко ари турнрар ни амтентлиса ис. Матитук фарумбин фулу ни андин.